0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное, и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Меньше слов. Больше музыки. Радио «Спутник».
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В России предложили ввести бабушкину зарплату. Это выплата за уход за внуками, и по версии авторов законопроекта она будет ежемесячной и положена не только бабушкам, но даже дедушкам, если они воспитывают ребенка возрастом до 3 лет, пишет агентство ТАСС. Размер выплаты депутаты предлагают установить на уровне минимального размера оплаты труда. Еще одним условием для начисления выплаты будет ситуация, при которой мама или отец ребенка не находятся в отпуске по уходу за ребенком. Предупреждение о ракетной опасности объявляли в Волгограде вечером в четверг. Оно действовало в течение получаса, а как сообщили местные паблики, сирены оповещения прозвучали во всех районах города-героя. Сообщения о ракетной опасности также были разосланы службой РСЧС. В это же время минувшая ночь в Волгоградской области прошла спокойно. Регион не подвергся атакам дронов. Сообщения о беспилотной опасности не было ни минувшей ночью, ни утром в пятницу. В Анапе за порядком на заправках будут следить казаки и добровольцы. Кроме них на АЗС уже дежурят сотрудники администрации и полицейские. В телеграм-канале мэрии курортного города сказано, что так удается следить за очередями, пресекать конфликты и не допускать попыток водителей заправить топливо в канистры. В мэрии Анапы называют происходящее систематизацией и оптимизацией работы АЗС. Агентство ТАСС напоминает, что в разных регионах России сохраняется топливный кризис. Половина жителей Волгограда экономят больше, чем тратят. Итоги опроса подвел сервис «Суперджоп». Только 19% респондентов заявили, что тратят на покупки практически все. 47% экономят ради крупных покупок. Каждый пятый волгоградец копит на недвижимость, менее 20% откладывают на отпуск. И только около 5% делают накопления для открытия собственного дела. Статистику публикует «Высота 102». Владельцы собак пожаловались, что содержать питомцев стало дорого. Рост расходов на четвероногих друзей за последний год отметили 62% опрошенных. Об этом пишет газета «Ру». Только треть респондентов не заметили разницы со своими прошлогодними тратами. Почти половина владельцев тратят деньги на необычные товары. Это лопомойки, дизайнерские поводки, а также охлаждающие жилеты и коврики и GPS-ошейники. Многие собачники при этом считают свои возросшие траты оправданными. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до +33.
4: Новости нашего города. Музыка в

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
1: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проект

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Пятница сегодня, 3 июля на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама.
2: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
3: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день терпения и нелюбимых дел. Однако их завершение позволит вам почувствовать себя свободными на выходных. Тельцы, лучше следовать плану. Авантюры и эксперименты приведут к провалу. Близнецы. День может ощущаться как инертный и тяжелый. Время как будто замрет. Ну что ж, придется просто переждать. Раки. Вы получите новости, которые внесут свежую струю в ваши размышления о будущем. Возможно, изменения в долгосрочных планах. Львы. Вы можете почувствовать общее замедление процессов, в том числе внутренних. Многие дела будут делаться по инерции и без интереса. Девы, не стоит начинать поездки или их планирование. Маршруты окажутся неоптимальными или будут трудности в пути. Весы, учитывайте вероятность задержек и недопонимания. Что-то может сорваться просто потому, что до вас не сумеют вовремя дозвониться. Скорпионы, день вынужденного простоя. Но в этом есть и плюсы. Проинспектировав все еще раз, вы откажетесь от ненужного. Стрельцы. Далекие надежды и нереальные планы в очередной раз отвлекут вас от насущных дел. Запланированное может оказаться незаконченным. Козероги. День уточнения задач и подсчета денег. Стоит учитывать форс-мажоры и, возможно, даже в большем количестве, чем обычно. Водолеи. Можно увереннее браться за новые дела. Это день перехода на новый уровень, так что самое время. Рыбы. Вам будет сложно избавиться от очарования своих прежних идей, ведь они такие классные. Тем не менее, некоторые из них нежизнеспособны и иллюзорны.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В турецком городе Идирне на лугах Сарайичи в 665-й раз начинается легендарный турнир по масляной борьбе «Кыркпынар». Он непрерывно существует с 14 века и занесен в список наследия ЮНЕСКО как старейшее спортивное состязание на планете. По преданию, традиция зародилась, когда 40 воинов османского султана решили помериться силой во время привала. Двое финалистов боролись до полного изнеможения и умерли прямо на поле. На месте их погребения забили 40 ключей, что и дало название турниру. «Кыркпынар» в переводе означает «40 источников». Десятки атлетов, их здесь называют пехлеванами, борются в тяжелых кожаных штанах, предварительно полностью облившись оливковым маслом. Для нынешнего турнира организаторы заготовили ровно 2 тонны масла. Из-за скользких тел провести классический захват невозможно. Единственный способ победить – ухватиться за кожаные штаны соперника, за специальный внутренний пояс. Бывали случаи, когда борцы стягивали штаны с оппонента. По правилам, это дисквалификация. Основная интрига этого года – сможет ли действующий чемпион, 37-летний Архан Акулу, защитить свой титул? За выносливость и атакующий стиль ведения схватки его уважительно называют «пехлеван», у которого нет задней передачи.
4: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Спутник. 12+.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
6: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе, без стеснения, поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19:00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. ОГРН-П-326-774-681-480. Москва.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Разборы завалов в Венесуэле продолжаются после разрушительных землетрясений. Под завалами еще могут быть живые, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес. Почти все чиновники и руководители многих структур погибли в штате Ла-Гуайра при землетрясениях, добавила она. В Волгограде в июле и августе можно без штрафа оплатить долги за вывоз мусора. Акцию «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» запустил с 1 июля, и она продлится до 31 августа. Пени будут аннулированы при условии полной оплаты долга, пишет КП «Волгоград». Хоккеист Александр Овечкин остается в НХЛ. Российский форвард подписал новый контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталс», сообщили в пресс-службе команды. Соглашение с 40-летним форвардом рассчитано на один сезон. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, в эти выходные на Радио Спутник нас с вами ждет уикенд с хитами 90-х. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
2: Привет, соседка! А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 260539. 260539.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1916 года в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе «Титаника». В итоговом решении говорилось, что корабль затонул из-за столкновения с айсбергом и чрезмерной скорости, с которой его вели. Никто уголовной ответственности не понес. Среди обвиняемых были погибшие капитан «Титаника» и дежурный офицер, а компания-судовладелец White Star Line смогла доказать, что лайнер построили по всем стандартам своего времени. При этом на суде моральному осуждению подвергся Стэнли Лорд, капитан парохода «Калифорниан», который, по мнению экспертов, был в 6 милях от места трагедии, но не помог. Обвинения моряку не предъявили, но карьеру разрушили. При этом Лорд был невиновен. Почти полвека спустя, в 1962-м, нашли судовой журнал норвежского промыслового судна «Самсон» и личный дневник старшего помощника. Выяснилось, что огни именно этого судна, а не корабля Стэнли Лорда, видели пассажиры «Титаника». «Самсон» шел с браконьерским уловом, а «Титаник» запускал не красные аварийные ракеты, а обычные белые. Моряки «Самсона» решили, что это сигналы патрульного катера, и поскорее скрылись в темноте.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. В следующем часе будьте внимательны. Как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте пару билетов на аттракцион «Пиратский корабль» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Еще впереди на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Какой надежный кирпич для дома?
3: Конечно же, это «Строма».
4: Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Армения не хочет обострять отношения с Россией, заявил премьер республики Никол Пашинян. В это же время политик отметил, что Ереван не игнорирует интересы ни одного из своих партнеров и в этой ситуации не может ставить потребности других государств выше своих. Мы никогда не ставили и не будем ставить задачи создать кризис в отношениях между Арменией и Россией, цитирует Пашинян СМИ. Газета «Ру» напоминает, что Россия из-за выявленных нарушений ранее ограничила импорт цветов, затем фруктов и овощей, а также рыбы и других продуктов. Ереван спустя 2 недели ограничений пожаловался на Москву в Евразийскую экономическую комиссию. Дело о поджоге 2 внедорожников в Волгограде передали в суд. Пожар произошел в Краснооктябрьском районе в сентябре прошлого года. Отвечать за поджог будет 42-летняя жительница города Шахты Ростовской области. Женщина стала жертвой телефонных мошенников. Ущерб от поджога автомобилей Land Cruiser и Jack составил около 7 миллионов. Владельцы уже получили выплаты от страховых компаний, пишет портал V1. Кувшинки скоро зацветут в водоемах Волгоградской области. Зеленые листья, плавающие на поверхности воды, отдыхающие уже заметили в Среднеахтубинском районе на озере Денежном. Активный сезон цветения кувшинок начинается с июля. Полюбоваться цветами и сфотографироваться на их фоне можно вплоть до конца августа. Тем, кто планирует фотосессию, либо просто прогулку на цветущие водоемы, важно помнить, что кувшинки можно увидеть только до полудня. Блокнот «Волгоград» также пишет, что на наличие кувшинок является показателем чистоты водоема, так как растения в грязной воде не селятся. Дагестан снова пользуется популярностью у российских туристов. Регион вернулся в топ продаж туров после проседания в апреле и мае на фоне погодных катаклизмов. Динамика бронирований отелей в республике заметно опережает среднюю по стране, в том числе за счет перебронирований из Крыма, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Российский союз туриндустрии. Криштиану Роналду прокомментировал заявление о завершении карьеры. Повод для обсуждения темы дала сестра футбольного форварда Катя Авейру, которая заявила, что брат завершает карьеру. «Я не принимаю безрассудных решений, я приму решение после турнира, а не сейчас», заявил Роналду журналистам, которые теперь активно его цитируют. Газета «Ру» напоминает, что футболист является 5-кратным обладателем золотого мяча, победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы 2016 года. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Я напомню, в этом часе будьте внимательны. Как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте пару билетов на аттракцион «Пиратский корабль» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Не будет на стенах у нас перелома.
5: Не будет, если кирпич выберешь «Строма».
6: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
7: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
8: есть запчасти на Гринар.
9: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
10: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
9: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
11: ООО Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еремика от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала новой недели. Меня зовут Леонид Филиппов, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Большой адронный коллайдер полностью остановлен. Самый мощный в мире ускоритель частиц уходит на 4-летнюю модернизацию, стоимость которой оценивается в 1 миллиард 300 миллионов евро. За это время физики планируют заменить более километра высокотехнологичных сверхпроводящих магнитов. Гигантское подземное кольцо запустили в 2008 году. Это сопровождалось глобальной паникой. Обыватели всерьез опасались возникновения неуправляемой черной дыры и конца света. На деле же проект обеспечил прорыв в науке. В 2012 году ученые открыли бозон Хиггса, подтвердив теорию британского физика Питера Хиггса, который вскоре получил за это Нобелевскую премию. К 2030 году коллайдер вернется к работе под названием «Большой адронный коллайдер высокой светимости». Обновленная машина будет производить в 10 раз больше столкновений частиц в секунду. Модернизация призвана дать ученым инструменты для обнаружения загадочной темной материи.
4: Реклама. Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300. 500!

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните «Волгоград» 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучка.дом.рф. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Я напомню, на этой неделе самые внимательные из вас могут выиграть на радио «Спутник» очень классный приз. Уже есть телефонный звонок. Радио «Спутник», алло.
1: Доброе утро. Здравствуйте. У нас завершение рабочей недели.
0: А я там что сказал?
1: Начало.
0: Слушайте, ну, видимо, так рад пятнице, да, что вот видите, уже путаюсь. Как зовут вас?
1: Ольга,
0: очень приятно. Ну что ж, Ольга, я поздравляю вас. Самые внимательные оказались именно вы сегодня, поэтому дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на аттракцион «Пиратский корабль» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Мои поздравления.
1: Спасибо огромное, порадовали.
0: Звоните обязательно еще. И немного рекламной информации. Аттракцион «Пиратский корабль». Аттракцион, где огромное морское судно раскачивает гостей из стороны в сторону и вызывает бурю эмоций у детей и взрослых. В теплое время в ЦПКИО доступно более 40 развлечений, а в этом году добавилось сразу 5 новых семейных аттракционов. И, внимание, для слушателей радио «Спутник» действует промокод «Спутник10», который дает скидку 10% на все аттракционы парка. Спонсор ООО «Парк» – Центральный парк культуры и отдыха Волгограда. К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Глава Банка России заявила об отсутствии переохлаждения экономики страны. В ней есть структурные и отраслевые проблемы, заявила Эльвира Набиуллина в четверг. Также на этой неделе глава ЦБ рекомендовала использовать саму фразу «переохлаждение экономики» аккуратнее, пишет «Коммерсант». Отдых с шашлыком стал причиной пожара на севере Волгограда. Горящий сухостой пришлось в четверг тушить в Тракторозаводском районе. Источником огня стал мангал, из-за которого вспыхнула сухая трава. По данным МЧС, площадь пожара составила 150 квадратных метров. Людей на месте возгорания не было, пишет КП «Волгоград». Рынок смартфонов в России продолжает сокращаться. Падение продаж фиксирует как независимая, так и операторская розница. При этом средняя цена устройств выросла почти на 5%, пишет «Коммерсант». Основным фактором падения рынка оказалось увеличение среднего срока использования гаджетов россиянами. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит». Берег семейного счастья.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
1: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1952-го в Нью-Йорке родилась Лора Бренниган, наиболее известная по хиту 80-х «Self-Control». Она училась в Американской академии драматического искусства, пела в мюзиклах у Леонарда Коэна, но, несмотря на уникальное меццо-сопрано в 5 октав, карьера никак не взлетала. Первый успех пришел только в 30, когда она выпустила первый альбом со стартовым шлягером «Глория». Это была кавер-версия песни другого исполнителя, итальянца Умберто Тоцци. Но в исполнении Лоры «Глория» вошла в национальные танцевальные хит-парады и попала на верхние строчки чарта Billboard Hot. В 84-м пришел еще больший успех. Бренниган услышала «Self-Control» – песню итальянского исполнителя Рафа. Она сделала свой вариант, заменив синтезаторный хук на гитарный риф, и именно кавер Лоры стал доминирующим в мире, но, правда, не в Италии. Лора Бренниган внезапно ушла из жизни от аневризмы сосудов головного мозга в 2004-м. Певице было 52, но иногда писали, что 47. Просто по рекомендации студии звукозаписи она омолодила себя на 5 лет, изменив реальный год рождения.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Оконыча со скидкой 60% до 10 июля 43-55-13.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44. Радио.

0: слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Водители не будут привлекать к ответственности за приобретение бензина у перекупщиков. Однако, если топливо окажется некачественным, защитить свои права автомобилистам будет крайне сложно. Об этом юристы рассказали агентству ТАСС. По словам экспертов, приобретение топлива с рук происходит, что называется, на страх и риск самого покупателя. Если бензин некачественный, это приводит к поломке автомобиля, компенсировать ущерб невозможно. Даже при покупке топлива на официальных автозаправках, доказать, что причиной неисправности стало именно некачественное топливо, на практике бывает сложно. В Волгоградской области в выходные немного ослабнет жара. В субботу, 4 июля, когда в регионе официально стартует купальный сезон, синоптики обещают солнце плюс 36. В воскресенье в прогнозах обозначены кратковременные дожди, порывистый ветер, воздух местами прогреется до плюс 33 градусов. В некоторых районах температуры будут более комфортными, от плюс 23 до плюс 28. Наиболее прохладной погода будет в западных территориях Волгоградской области, пишут городские вести. Власти Волгограда ищут подрядчика для обслуживания городских фонтанов. В зоне ответственности компании будут 15 гидросооружений в центре. Исполнителю в том числе предстоит вылавливать сачком из воды мусор и делать это не реже 3 раз в неделю. Кроме этого, в списке удаление из чаш ила и грязи, а также протирание облицовочной части. Кроме того, в зоне ответственности организации будут и аварийные отключения городских фонтанов, пишет блокнот «Волгоград». В Роскомнадзоре рассказали о количестве отраженных хакерских взломов в июне. За месяц в ведомстве пресекли почти 1500 DDoS-атак. Самый продолжительный взлом длился почти четверо суток, пишет Интерфакс. Чаще всего атаки совершали с IP-адресов, которые зарегистрированы на территории Бразилии, США, Германии, а также Аргентины и Нидерландов, сказано в релизе Роскомнадзора. В парламенте Великобритании предложили запретить сериал «Маша и Медведь». В палате общин заявили, что мультик представляет собой миловидную форму российской пропаганды. Авторы письма указали на эпизоды, где 4-летняя Маша носит советскую военную форму, шлем танкиста и фуражку пограничника. Ранее стриминговый сервис Netflix продлил контракт на трансляцию «Маши и Медведя» на 2 новых сезона, а также на показ проекта на британской цифровой платформе ITVX. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде 43.00.20.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро, меня зовут Леонид Филиппов, и прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на выставку «Жизнь великой страны», которая проходит в музее имени Машкова 6+. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Среди тех, кто регулярно посещает это место, 4 из 10 налаживают там и деловые связи. Вот как вы думаете, где же они заводят полезные знакомства? Среди тех, кто регулярно посещает это место, 4 из 10 налаживают там и деловые связи. Как вы думаете, где же они заводят полезные знакомства? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на shtochkadom.rf.
3: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
4: есть запчасти на Гренар.
1: Гренар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
3: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гренар до 1 сентября 2026 года.
1: Загляни на Гренар.ру. Удобно, точно и в срок.
5: О, Гренар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Среди тех, кто регулярно посещает это место, четверо из десяти налаживают там и деловые связи. Как вы думаете, где же они заводят полезные знакомства? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день терпения и нелюбимых дел. Однако их завершение позволит вам почувствовать себя свободными на выходных. Тельцы, лучше следовать плану. Авантюры и эксперименты приведут к провалу. Близнецы, день может ощущаться как инертный и тяжелый. Время как будто замрет. Ну что ж, придется просто переждать. Раки, вы получите новости, которые внесут свежую струю в ваши размышления о будущем. Возможно, изменения в долгосрочных планах. Львы, вы можете почувствовать общее замедление процесса, в том числе внутренних. Многие дела будут делаться по инерции и без интереса. Девы, не стоит начинать поездки или их планирование. Маршруты окажутся неоптимальными или будут трудности в пути. Весы, учитывайте вероятность задержек и недопонимания. Что-то может сорваться просто потому, что до вас не сумеют вовремя дозвониться. Скорпионы, день вынужденного простоя. Но в этом есть и плюсы. Проинспектировав все еще раз, вы откажетесь от ненужного. Стрельцы, далекие надежды и нереальные планы в очередной раз отвлекут вас от насущных дел. Запланированное может оказаться незаконченным. Козероги. День уточнения задач и подсчета денег. Стоит учитывать форс-мажоры и, возможно, даже в большем количестве, чем обычно. Водолеи. Можно увереннее браться за новые дела. Это день перехода на новый уровень, так что самое время. Рыбы. Вам будет сложно избавиться от очарования своих прежних идей, ведь они такие классные. Тем не менее, некоторые из них нежизнеспособны и иллюзорны.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В турецком городе Идирне на лугах Сарайичи в 665-й раз начинается легендарный турнир по масляной борьбе «Кыркпынар». Он непрерывно существует с 14 века и занесен в список наследия ЮНЕСКО как старейшее спортивное состязание на планете. По преданию, традиция зародилась, когда 40 воинов османского султана решили помериться силой во время привала. Двое финалистов боролись до полного изнеможения и умерли прямо на поле. На месте их погребения забили 40 ключей, что и дало название турниру. «Кыркпынар» в переводе означает «40 источников». Десятки атлетов, их здесь называют пехлеванами, борются в тяжелых кожаных штанах, предварительно полностью облившись оливковым маслом. Для нынешнего турнира организаторы заготовили ровно 2 тонны масла. Из-за скользких тел провести классический захват невозможно. Единственный способ победить – ухватиться за кожаные штаны соперника, за специальный внутренний пояс. Бывали случаи, когда борцы стягивали штаны с оппонента. По правилам, это дисквалификация. Основная интрига этого года – сможет ли действующий чемпион, 37-летний Архан Акулу, защитить свой титул? За выносливость и атакующий стиль ведения схватки его уважительно называют «пехлеван, у которого нет задней передачи».
4: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
5: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон рекламной службы 52 62.

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Среди тех, кто регулярно посещает это место, четверо из десяти налаживают там и деловые связи. Как вы думаете, где же они заводят полезные знакомства? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да?
1: Здравствуйте. Я бы хотел ответить на невероятный вопрос. Мне
0: слушаю.
1: Кажется, это спортзал, где люди занимаются фитнесом, худеют.
0: Ага, приводят себя в порядок и заодно, видимо, и полезные знакомства заводят. А как зовут вас?
1: Зовут меня Виктор.
0: Виктор, очень приятно. Виктор, у вас не было такого опыта в спортзале, в фитнес-клубе какие-то, ну вот, деловые, скажем так, да, контакты наладить?
1: Ну, такого опыта не было. Я мало посещал спортзал.
0: А, видимо, причина в этом. Если бы ходили, то, может быть, тоже поступали бы именно так. Виктор, ну что ж, я поздравляю вас. Вы дозвонились до нас первым и, конечно же, правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, это спортзал или фитнес-клуб? Вот о чем мы сегодня говорили. А в целом, Виктор, вообще, как думаете, это подходящее место для деловых каких-то знакомств?
1: Да, вполне.
0: Вполне?
1: Люди занимаются таким делом на одной волне, да.
0: Да, вполне. Я согласен с вами, да. И тоже прям вот поддерживаю даже это. Ну что ж, Виктор, поздравляю еще раз вас и дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на выставку под названием «Жизнь великой страны». Мои поздравления.
1: Спасибо. Я Виктор из Краснооктябрьского района. Разгадал невероятный вопрос.
0: Хорошего дня. Вам обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. В пространстве выставки действуют интерактивные игры, а также эффектная фотозона. Посетить выставку можно по Пушкинской карте, а для пенсионеров действуют скидки. Спонсор ГБУК – Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже в понедельник, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Правительство разрешило отдельным нефтеперерабатывающим предприятиям выпускать топливо стандарта Евро-3 до конца года. Документ действует для НПЗ, которые до 1 июня 2019-го заключили с Минэнерго соглашение о модернизации своих мощностей. Мера позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива, пишет РИА Новости. В Волгограде в июле и августе можно без штрафа оплатить долги за вывоз мусора. Акцию «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» запустил с 1 июля, и она продлится до 31 августа. Пени будут аннулированы при условии полной оплаты долга, пишет КП «Волгоград». Стамбул остается главным направлением россиян для коротких путешествий. Этот город, по данным агрегаторов, выбирают благодаря большому количеству прямых рейсов, отсутствию сложностей с визой и богатым гастрономической и исторической программам. Похожим спросом у туристов пользуется Ереван. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
3: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1916 года в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе «Титаника». В итоговом решении говорилось, что корабль затонул из-за столкновения с айсбергом и чрезмерной скорости, с которой его вели. Никто уголовной ответственности не понес. Среди обвиняемых были погибшие капитан «Титаника» и дежурный офицер, а компания-судовладелец White Star Line смогла доказать, что лайнер построили по всем стандартам своего времени. При этом на суде моральному осуждению подвергся Стэнли Лорд, капитан парохода «Калифорниан», который, по мнению экспертов, был в 6 милях от места трагедии, но не помог. Обвинения моряку не предъявили, но карьеру разрушили. При этом Лорд был невиновен. Почти полвека спустя, в 1962-м, нашли судовой журнал норвежского промыслового судна «Самсон» и личный дневник старшего помощника. Выяснилось, что огни именно этого судна, а не корабля Стэнли Лорда, видели пассажиры «Титаника». «Самсон» шел с браконьерским уловом, а «Титаник» запускал не красные аварийные ракеты, а обычные белые. Моряки «Самсона» решили, что это сигналы патрульного катера, и поскорее скрылись в темноте.
4: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе без стеснения поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. 326-774-681-480. Москва.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
2: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить меры по стабилизации ситуации с топливом в наиболее уязвимых регионах. Предложения должны подготовить Минэнерго и отраслевые компании, пишут ведомости. В четверг в правительстве прошло очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Регионами с наиболее сложной обстановкой по части обеспечения топлива Новак назвал субъекты, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. Цитату приводят ведомости. На севере Волгограда готовят к открытию еще один пляж. Он будет готов принять отдыхающих в Тракторозаводском районе. Пока служба спасения разрешила работать пляжем на Сарпинском в Кировском районе и на полуострове Сарпинском в Красноармейском районе. Искупаться в Волге горожанам удастся уже в ближайшие выходные 4 июля, пишет «Высота 102». Кроме того, после устранения замечаний пляжи будут открыты на песчаной косе полуострова Сарепцкий в поселке Нижний Тракторный, а также на левом берегу реки Волга на острове Сарпинский. Пара из Волгограда поженится на крупном мероприятии в Москве. 8 июля, в День семьи, любви и верности, в столице пройдет фестиваль «Россия, соединяя сердца». Церемония состоится в Национальном центре «Россия». Там одновременно поженится больше сотни пар со всей страны. Об этом пишут новости Волгограда. В этом году к фестивалю присоединятся и молодожены не только из России. Участие также подтвердили пары из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении. Покупатели подрались на распродаже кондиционеров в пригороде Парижа. Сначала местные жители сломали двери на входе в магазин. Когда покупатели начали агрессивно делить между собой не только кондиционеры, но и вентиляторы, на распродажу вызвали полицию. Причиной ситуации стала аномальная жара, которая установилась в Европе, пишет газета.ру. А на чемпионате мира по футболу определились не меньше 5 пар 1/8 финала. В субботу Парагвай за место в четвертьфинале сразится со сборной Франции. Бразилия и Норвегия сыграют 5 июля, а 6 в Мехико сборная Мексики попробует выбить из борьбы сборную Англии. Сегодня и завтра в 1/16 сыграют свои матчи Испания, Португалия, а также Хорватия и Аргентина. Напомню, что это первый мундиаль, где ФИФА увеличила количество групп и ввела стадию 1/16. Официальный доллар на сегодня 77,93, евро 88,71.
1: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированная застройщик» компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале nosh.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Подушки безопасности могут раскрываться еще быстрее. Tesla нашла способ ускорить пассивную защиту. Сейчас обычные датчики удара ждут физического контакта и только потом дают команду активировать систему. Но бортовые камеры Tesla Vision видят угрозу заранее. Система успевает определить тип и тяжесть столкновения еще до того, как машина соприкоснется с препятствием. Это дает выигрыш в 70 миллисекунд. Время критически важно, ведь подушкам тоже нужны доли секунды, чтобы полностью наполниться газом. Также электроника успевает заранее натянуть ремни безопасности. При этом одних камер для раскрытия подушек недостаточно. Окончательное решение все равно принимают датчики удара. Для тех, кто никогда не ездил в тестах, скажу. В них установлено по 7-8 камер. Они обеспечивают круговой обзор на 360 градусов и непрерывную работу искусственного интеллекта. Tesla отказалась от классических парктроников и радаров. И именно массив камер отвечает практически за все. Парковку, автопилот, а после обновления системы и за подушки безопасности.
4: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните «Волгоград» 515-500.
3: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на stochka.dom.rf.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Петра.
1: Радио «Спутник».
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Большой адронный коллайдер полностью остановлен. Самый мощный в мире ускоритель частиц уходит на 4-летнюю модернизацию, стоимость которой оценивается в 1 миллиард 300 миллионов евро. За это время физики планируют заменить более километра высокотехнологичных сверхпроводящих магнитов. Гигантское подземное кольцо запустили в 2008 году. Это сопровождалось глобальной паникой. Обыватели всерьез опасались возникновения неуправляемой черной дыры и конца света. На деле же проект обеспечил прорыв в науке. В 2012 году ученые открыли бозон Хиггса, подтвердив теорию британского физика Питера Хиггса, который вскоре получил за это Нобелевскую премию. К 2030 году коллайдер вернется к работе под названием «Большой адронный коллайдер высокой светимости». Обновленная машина будет производить в 10 раз больше столкновений частиц в секунду. Модернизация призвана дать ученым инструменты для обнаружения загадочной темной материи.
4: Реклама.
5: Привет, соседка! А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер».
5: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
6: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
8: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Спутник. 12+.
9: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Кызыле расширена территория поисков двух 12-летних девочек. Поиски подростков идут с вечера среды. Следователи также собирают записи видеокамер, по которым попытаются установить маршрут движения пропавших. Телефоны школьницы ранее нашли на берегу Енисея. В полукилометре обнаружилась и обувь одной из пропавших. Заведено уголовное дело. Новый экспериментальный театр на следующей неделе торжественно закроет 37-й сезон. В рамках церемонии у Волги артисты вместе с горожанами споют хором на большой сцене. На это состоится праздничный концерт. В нем занята вся труппа театра. Зрителям представят самые яркие и любимые номера из спектаклей разных лет, пишут городские вести. Самые безопасные города мира находятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Первые 4 места заняли Аджман, Абу-Даби, Рас-эль-Хайма и Шарджа. Самый высокий уровень безопасности среди российских городов зафиксирован в Нижнем Новгороде. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, в эти выходные на Радио Спутник нас с вами ждет уикенд с хитами 90-х. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
3: 540-300. Потолкуйте с нами.
4: Не может быть.
5: Может. Окна Рихау у Оконыча со скидкой 60%. До 10 июля. 43-55-13.
6: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
7: Телефон рекламной службы. 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1952 в Нью-Йорке родилась Лора Бренниган, наиболее известная по хиту 80-х «Self-Control». Она училась в Американской академии драматического искусства, пела в мюзиклах у Леонарда Коэна, но, несмотря на уникальное меццо-сопрано в 5 октав, карьера никак не взлетала. Первый успех пришел только в 30, когда она выпустила первый альбом со стартовым шлягером «Глория». Это была кавер-версия песни другого исполнителя, итальянца Умберто Тоцци. Но в исполнении Лоры «Глория» вошла в национальные танцевальные хит-парады и попала на верхние строчки чарта Billboard Hot. В 84-м пришел еще больший успех. Бренниган услышала «Self-Control» — песню итальянского исполнителя Рафа. Она сделала свой вариант, заменив синтезаторный хук на гитарный риф, и именно кавер Лоры стал доминирующим в мире, но, правда, не в Италии. Лора Бренниган внезапно ушла из жизни от аневризмы сосудов головного мозга в 2004-м. Певице было 52, но иногда писали, что 47. Просто по рекомендации студии звукозаписи она омолодила себя на 5 лет, изменив реальный год рождения.

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
3: 0+.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Закон о криптовалюте вступит в силу с 1 сентября этого года. Причина переноса сроков с лета на осень – большой объем поправок и затянувшееся согласование, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. По словам главы Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, второе и третье чтение законопроекта должны пройти 21 июля. Одним из ключевых вопросов для

0: организации могут также рассказать о ситуации, вызванной палом травы или сжиганием мусора, обратившись в Комитет природных ресурсов Волгоградской области. Ссылки публикует «Волгоградская правда». Кувшинки скоро зацветут в водоемах Волгоградской области. Зеленые листья, плавающие на поверхности воды, отдыхающие уже заметили в Среднях, Тубинском районе, на озере Денежном. Тем, кто планирует фотосессию либо просто прогулку на цветущие водоемы, важно помнить, что кувшинки можно увидеть только до полудня. Блокнот «Волгоград» также пишет, что наличие кувшинок является показателем чистоты водоема, так как растения в грязной воде не селятся. В продолжении темы финансовой статистики, средняя зарплата в России за 10 лет выросла более чем втрое. По данным Росстата, в марте сумма достигала почти 113 тысяч рублей. В марте 2016 года речь шла о заработке размером в 35,5 тысяч. Самые высокие средние зарплаты этой весны традиционно на Чукотке – около 250 тысяч рублей. Далее в списке Москва, Магаданская область, Ямал и Сахалин. Врачи рассказали, как оказать первую помощь человеку, который подавился шашлыком. Причиной опасной ситуации может стать кусок мяса, съеденный в спешке. Если дыхательные пути перекрыты, инстинктивные действия – это стучать по спине, либо предлагать запить. Но в случае с шашлыком это только усугубит удушье, пишет газета «Ру». Также врачи рекомендуют есть шашлык неспешно, разрезать его на мелкие кусочки, а также не разговаривать за столом и ни в коем случае не есть шашлык на ходу. Официальный доллар на сегодня 77,93, евро 88,71.
1: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Шон Мендес и Камила Кабео. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепной пятницы. И далее на «Спутнике» Агата Кристи.
1: Реклама. Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
2: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
3: Телефон рекламной службы 52 62.

0: С вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, в эти выходные на Радио Спутник нас с вами ждет уикенд с хитами 90-х. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе, без стеснения, поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19:00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. 326-774-600-181-480. Москва.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM, далее на «Спутнике» Зейн, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Кызыле расширена территория поисков двух 12-летних девочек. Поиски подростков идут с вечера среды. Следователи также собирают записи видеокамер, по которым попытаются установить маршрут движения пропавших. Телефоны школьницы ранее нашли на берегу Енисея. В полукилометре обнаружилась и обувь одной из пропавших. Заведено уголовное дело. Водителям напомнили про перекрытие в районе Волгоград-арены в субботу 4 июля. Из-за концерта транспорт не пустят на проспект имени Ленина на участке от Зайцева до маршала Крылова. Перекрыты также будут Нулевая, Продольная, улица имени Зайцева и маршала Крылова, пишет «Высота 102». Самые безопасные города мира находятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Это следует из рейтинга аналитического агентства NAMP. Первые 4 места заняли Аджман, Абу-Даби, Рас-эль-Хайма и Шарджа. Самый высокий уровень безопасности среди российских городов в Нижнем Новгороде. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Риана с хитом «Unfaithful», еще R.E.M. и в самом начале «Сэндили».
1: Реклама. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Риана. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до понедельника. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» доктор Албан. И перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60 55 60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Банки смогут выдавать кредиты и открывать депозиты в цифровых рублях в 2029 году. Об этом пишут «Ведомости». Программы запланированы как экспериментальные, и их продолжительность составит около 2 лет, после чего регулятор решит, стоит ли оставлять эти возможности в качестве постоянных. Это достаточно радикальное изменение архитектуры цифрового рубля, но предложенное нововведение могло бы повысить активность банков по внедрению цифрового рубля, заявили эксперты, опрошенные изданием. В Кировском районе Волгограда в выходные запланировано отключение холодной воды. В зону ограничений попали 10 улиц и больше 50 домов. Причиной в концессиях водоснабжения назвали плановые работы на магистральном водопроводе. Ремонт начнут с 6 вечера 4 июля и планируют завершить к 5 утра 6 числа. Цистерны с водой должны приезжать по адресам, попавшим в зону отключений, с 18:00. Воду будут развозить до 22 часов. В воскресенье, когда отключения станут наиболее масштабными, так называемые водовозки должны приехать на первые адреса уже в 8 утра, пишет портал V1.

0: уполномоченный президент этой страны Делси Родригес. Она добавила, что поиск людей под завалами будет продолжаться. Ранее спасателям удалось вызволить мужчину, который после землетрясения в Венесуэле провел 8 дней под завалами торгового центра. Охранник офисника спасся благодаря сторожевой будке. Она защитила его от града обломков. Юлиан Нагельсман подал в отставку с поста главного тренера сборной Германии по футболу. Об этом сообщило издание «Бильд». Также немецкая пресса пишет, что новым наставником национальной сборной снова может стать Юрген Клопп. 29 июня в Бостоне сборная Германии в серии пенальти проиграла команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира. Юлиан Нагельсман возглавлял немецкую сборную с осени 23 года. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
1: Реклама.
2: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 23-25, днем плюс 29-31.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от Синара Девелопмент. Квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.

0: Это Алан Волкер и Сарана «Catch me if you can». Приятно, что в конце рабочей недели находится то самое время, когда можно поймать и рабочее настроение, и успешную подготовку к выходным. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Впереди «Мумитролль» и песня «Это по любви».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
5: Поцелуями нежными ли, нижними ли,

0: Только что мы метроль с песни «Это по любви», а впереди одна из музыкальных новинок — это Калум Скотт и Леони с песней «Stay». Ну а прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, где всю неделю мы рассказываем про всевозможную зелень, и сегодня речь пойдет про мяту.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мята ассоциируется со свежестью и легкостью. В английском языке есть выражение to be in mint condition, быть в мятном состоянии, что значит быть в идеальном или первозданном виде. Сегодня мята. В римской мифологии Минта была нимфой реки Кацит и возлюбленной бога Аида. Жена Аида, богини Персефона, в ярости растоптала нимфу ногами, превратив ее в скромную траву. Аид был не в силах отменить проклятие, но наделил растение тонким волнующим ароматом, чтобы все помнили о его любви. Самые древние следы использования мяты обнаружены в египетских гробницах в Хаваре, датируются 1000 годом до нашей эры. Листья мяты были вплетены в погребальные венки мумий. Мята перечная – это не природный вид, это случайный гибрид трех видов мяты, возникший в Англии в 17 веке. Перечная мята бесплодная, ее можно размножить только корнями. Мята – один из самых агрессивных садовых колонизаторов. Ее подземные побеги способны пробивать плотный слой глины и даже асфальт. Освежающий эффект мяты – это неврологическая иллюзия. Ментол химически связывается с рецепторами холода на нервных окончаниях и заставляет мозг верить, что во рту или на коже находится лед. Когда вы пьете горячий мятный чай, в мозг одновременно поступают два противоположных сигнала – от рецепторов тепла и от рецепторов холода, от ментола. Этот сенсорный конфликт вызывает у человека уникальное чувство глубокого расслабления и легкой эйфории. В Римской империи воинам строжайше запрещалось употреблять мяту перед походами и битвами. Считалось, что ее расслабляющий и охлаждающий эффект снижает агрессию. Действительно, ментол работает как мягкий блокатор кальция, снижая возбуждение. Запах мяты – один из самых мощных репеллентов для грызунов. Мыши никогда не пересекут линию, пропитанную ментолом. В жевательной резинке и зубной пасте никогда не используют только перечную мяту. Ее аромат слишком резкий и быстро улетучивается. Для создания стойкого вкуса ее всегда смешивают с мятой колосистой, которая содержит кеврон, дающий сладкий и долгий шлейф. Что на первом месте? Ментоловая жвачка появилась в Японии более 2000 лет назад. Япония культивировала местный подвид мяты и долгое время удерживала мировую монополию на экспорт ментоловых кристаллов, которые использовались в традиционной восточной медицине как сильная болеутоляющая.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Спутник». Золотые хиты.

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега – Радио Спутник.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Волгоград, 105.1 FM.
1: С нами отличная музыка, а есть песни, которые просто так дарят нам прекрасное летнее настроение. Впереди The Colors и Итало Диско, но сначала новости.
2: Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить меры по стабилизации ситуации с топливом в наиболее уязвимых регионах. Предложения должны подготовить Минэнерго и отраслевые компании, пишут ведомости. Регионами с наиболее сложной обстановкой по части обеспечения топлива Новак назвал субъекты, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. В Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели 16-летнего подростка на пруду. Проверку по факту трагедии ведут прокуратура и Следственный комитет. Трагедия произошла на пруду Огуречный. Тело погибшего водолаза подняли с глубины около 7 метров, пишет «Высота 102». Геологи определили точный возраст старейшего на Земле кратера. Он сформировался около 3 миллиардов лет назад и расположен в австралийском регионе Пилбара. В этот период планета представляла собой водный мир с тусклым солнцем, где зарождалась примитивная жизнь, и бомбардировка метеоритами была обычным явлением. Александра Короткова, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 29-31.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции, а тройка хитов уже готова нас радовать и удивлять. В этом выпуске Atomic Kitten, If You Come To Me, чуть раньше Touch and Go, а откроют золотую коллекцию Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
3: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волгомолл». 50-26-53.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
7: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: в золотой коллекции Atomic Kitten. Ну а впереди у нас подборка из 5 песен, только про любовь. 5 песен с романтическим подтекстом нас уже ожидают и начнутся, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз оркестр Поля Мориа, мелодия «Эль Бимбо».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8 902 361 0050.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
2: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько задержали по делу о мошенничестве. Об этом пишет агентство ТАСС. Следствие требует ареста бывшего чиновника. В одном из районных судов Москвы агентству сообщили, что уголовное дело заведено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Александр Нерадько руководил Росавиацией в период с 2009 по 2023 годы. В течение года он также совмещал

0: Продолжая тему, минувшая ночь в Волгоградской области прошла без предупреждений о беспилотной опасности. По данным Минобороны, всего за ночь территорию России атаковали 155 дронов. В Волгоградской области, в числе регионов, над которыми были сбиты беспилотники, нет. Всего в списке атакованных областей 11 регионов. Беспилотники ликвидированы в приграничных территориях, а также над Центральной Россией, включая Тульскую и Калужскую области и Подмосковье. В продолжение темы финансовой статистики, средняя зарплата в России за 10 лет выросла более чем втрое. По данным Росстата, в марте сумма достигала почти 113 тысяч рублей. В марте 2016 года речь шла о заработке размером в 35,5 тысяч. Самые высокие средние зарплаты этой весны традиционно на Чукотке – около 250 тысяч рублей. Далее в списке Москва, Магаданская область, Ямал и Сахалин. Врачи рассказали, как оказать первую помощь человеку, который подавился шашлыком. Причиной опасной ситуации может стать кусок мяса, съеденный в спешке. Если дыхательные пути перекрыты, инстинктивные действия – это стучать по спине, либо предлагать запить. Но в случае с шашлыком это только усугубит удушье, пишет газета «Ру». Также врачи рекомендуют есть шашлык неспешно, разрезать его на мелкие кусочки, а также не разговаривать за столом и ни в коем случае не есть шашлык на ходу. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 29-31.
1: Пять лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
3: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
2: Сегодня 5 песен любви откроет группа «Градусы» с песней «Заметает». Чуть раньше у нас «Аква», «Turn Back Time», а прямо сейчас Лаура Паузини, «It's Not Goodbye».

0: Пяти песнях о любви, только что Дэвид Гетта, Тедди Свим, Стоунс энд Ай, песня «Ган, ган, ган». Чуть раньше Юритмикс, о чуде любви, «The Miracle of Love». К пяти песням о любви возвращаемся мы регулярно, каждый день и в выходные тоже в 13.05. С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы, впереди Моби, «Why Does My Heart Feel So Bad».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе, без стеснения, поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте HitHor. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. П326-774-600-181-480. Москва.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
7: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: нами всегда отличная музыка, и золотые хиты, и музыкальные новинки. Куда же мы без них? Впереди Bruno Mars и очень энергичная песня «I Just Might». Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Правительство разрешило отдельным нефтеперерабатывающим предприятиям выпускать топливо стандарта Евро-3 до конца года. Документ действует для НПЗ, которые до 1 июня 2019-го заключили с Минэнерго соглашение о модернизации своих мощностей. Мера позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива, пишет РИА Новости. В Волгограде задержали группу вымогателей. По версии следствия, подозреваемые весной этого года требовали у владельца кафе деньги и право на его бизнес. Ущерб превысил 2,5 миллиона, подозреваемые задержаны, пишут новости Волгограда. Стамбул остается главным направлением россиян для коротких путешествий. Этот город, по данным агрегаторов, выбирают благодаря большому количеству прямых рейсов, отсутствию сложностей с визой и богатым гастрономической и исторической программам. Похожим спросом у туристов пользуется и Ереван. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 20, 3,25. Днем плюс 29, 31.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Келли Кларксон, Скорпионс и уже скоро Модерн Токинг, Шерри Шерри Лэйди.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
6: Привет, соседка. А вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
8: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
9: есть запчасти на Гринар.
10: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
11: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
10: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
12: О, Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: В золотой коллекции этого часа Келли Кларксон, которая давным-давно доказала всем, что нужно и можно участвовать в музыкальных конкурсах. Только что ее песня «Because of You» в золотой коллекции этого часа. Впереди у нас «London Beat» «I've been thinking about you». А еще у нас по плану инструментальная музыка. В этот раз «Транссибирский оркестр» и «Мелодии из Рождества».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
4: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
8: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Мошенники придумали новую схему, в которой пугают жертв блокировкой системы быстрых платежей. На телефон поступает звонок либо сообщение от лжесотрудников банка, которые запугивают подозрительной активностью в цепочке переводов или просто рассказывают про технический сбой, из-за которого СБП человеку пытаются блокировать. Чтобы этого не произошло, якобы необходима срочная верификация. И в этот момент аферисты переходят к классическому сценарию с кодом из СМС, переводом денег на безопасный счет, либо с установкой вредоносного ПО, пишут федеральные ленты. На севере Волгограда готовят к открытию еще один пляж. Он будет готов принять отдыхающих в Тракторозаводском районе. Пока служба спасения разрешила работать пляжем на Сарпинском в Кировском районе и на полуострове Сарпинском в Красноармейском районе. Искупаться в Волге горожанам удастся уже в ближайшие выходные 4 июля, пишет «Высота 102». Кроме того, после устранения замечаний пляжи будут открыты на песчаной косе полуострова Сарептский в поселке Нижний Тракторный, а также на левом берегу реки Волга, на острове Сарпинский. Пара из Волгограда поженится на крупном мероприятии в Москве. 8 июля, в День семьи, любви и верности, в столице пройдет фестиваль «Россия, соединяя сердца». Церемония состоится в Национальном центре «Россия». Там одновременно поженится больше сотни пар со всей страны. Об этом пишут новости Волгограда. В этом году к фестивалю присоединятся и молодожены не только из России. Участие также подтвердили пары из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении. В Санкт-Петербурге предложили воссоздать женский взвод ДПС, который существовал во времена Советского Союза. С точки зрения медийного фактора и приятного лицезрения у водителей, наверное, я буду за, заявил журналистам замглавы Ленинградской ГИБДД Антон Ахминов. Коммерсант напоминает, что женский батальон был создан в Ленинградской ГАИ в конце 70-х годов. Эксперимент прекратили, когда многие сотрудницы уволились по семейным обстоятельствам. Роналду стал самым возрастным игроком в истории плей-офф чемпионата мира. Нападающий сборной Португалии уже сыграл в 1/16 финала против Хорватии. Его возраст на момент матча составлял 41 год и 147 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Питеру Шилтону. Вратарь сыграл за сборную.

0: В таких песнях очень много летнего настроения. Только что The Future X, This Kind of Love. С вами Андрей Королев. Летнее настроение нам очень нужно, особенно в конце рабочей недели, в эту пятницу. Сегодня 3 июля. Впереди у нас дискотека «Авария» и «Моральный кодекс». Песня «Небо».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcaquarel.rf. 18+.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио.

0: В эту пятницу не обходимся без музыкальных новинок, куда же мы без них, только что Милен Фармер. А впереди песни, под которую бьются наши сердца практически в унисон, это Bad Boys Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat, золотые хиты.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните «Волгоград» 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкадом.рф.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: 7 пятницы. Надеюсь, финал недели проходит у вас успешно. Или, по крайней мере, значительно лучше, чем у сборных Австрии и Швеции, которые покинули чемпионат мира по футболу на стадии 1-16. Впрочем, там еще есть много команд, которые показывают хороший футбол, сохраняя интригу, кто же дойдет до финала. Ну, до финала еще 2 недели с небольшим. Впереди у нас Том Уокер, «Live a Light On». А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Новороссийске приостановили свободную продажу бензина. Дизельное топливо обычные автомобилисты еще могут приобрести с ограничениями. Об этом заявили власти города. Временно в Новороссийске для покупки бензина действуют только топливные карты. Они есть у предпринимателей и предприятий. Насколько долго будут действовать эти ограничения, власти Новороссийска не уточнили. Новый экспериментальный театр на следующей неделе торжественно закроет 37-й сезон. В рамках церемонии у «Волги» артисты вместе с горожанами споют хором. На большой сцене «Нета» состоится праздничный концерт. В нем занята вся труппа театра. Зрителям представят самые яркие и любимые номера из спектаклей разных лет, пишут городские вести. Ведение личного блога в соцсетях может оказаться поводом для увольнения. Это возможно, если публикации нарушают конфиденциальность или наносят репутационный ущерб компании. Об этом эксперты рассказали агентству ТАСС. В остальных случаях блог – это личное дело сотрудника. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 20, 3,25, днем плюс 29, 31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».
2: Радио «Спутник» с вами. Приближаются жаркие выходные. Жаркие и музыкальные, потому что завтра и послезавтра будем слушать лучшие хиты 90-х на радио «Спутник» и вспоминать время джинсовок, ярких лосин, первых игровых приставок. В эти субботы и воскресенье на радио «Спутник» возвращаемся в атмосферу 90-х. Музыка, которая объединяет поколения, на 105.1 FM и на спутник.fm.ru для лиц старше 12 лет. А вот сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции. Кстати, в этом выпуске обойдемся без хитов 90-х. Но послушаем. «Лану Дель Рей», это 2013-й, чуть раньше у нас «Boom Funk MCs» фристайла, а откроет золотую коллекцию «Roxette – It Must Have Been Love».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 10 июля 43-55-13.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
6: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции Lana Del Rey, Young and Beautiful. Совсем скоро у нас Робби Вильямс, Фил, а еще у нас по плану инструментальная музыка. И в этот раз послушаем лунную сонату в современной обработке.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30, 98-90-30.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
4: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
5: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
6: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
7: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В Краснодаре задержаны бензиновые спекулянты. Перекупщики на арендованном автомобиле везли 1000 литров 95-го бензина, разлитого в основном по пластиковым канистрам. На машине не было госномеров. В управлении МВД по Краснодарскому краю также рассказали, что перекупщики планировали сбыть топливо по завышенной стоимости. Подозреваемым 21 и 22 года, топливо и автомобиль изъяты, возбуждено уголовное дело. Ответственность может предусматривать до 6 лет заключения. В Кировском районе Волгограда в выходные запланировано отключение холодной воды. В зону ограничений попали 10 улиц и больше 50 домов. Причиной в концессиях водоснабжения назвали плановые работы на магистральном водопроводе. Ремонт начнут с 6 вечера 4 июля и планируют завершить к 5 утра 6 числа. Цистерны с водой должны приезжать по адресам, попавшим в зону отключений, с 18:00. Воду будут развозить до 22 часов. В воскресенье, когда отключения станут наиболее масштабными, так называемые водовозки должны приехать на первые адреса уже в 8 утра, пишет портал V1. Волгоград уступил Астрахани в рейтинге привлекательности городов для переезда. Как заявляют авторы исследования из финансового университета при правительстве, люди уезжают туда, где условия жизни лучше. Волгоград среди 69 городов с населением более 250 тысяч оказался на 45-м месте, а Астрахань на 44-м. Рейтинг городов для переезда при этом возглавили Калининград, Ярославль, Сочи и Новороссийск. К 250-летию США выпустили лимитированные паспорта с портретом президента Дональда Трампа. Выдавать эти документы начнут с 6 июля, сообщил американский Госдепартамент. Точное число паспортов не указано. Получить их граждане США смогут только по отдельному заявлению и только в Вашингтоне. Выдача юбилейных паспортов не будет производиться в обязательном порядке, подчеркнули дипломаты. 91-летний журналист из Аргентины работает на своем 18-м чемпионате мира по футболу. Легенду спортивной журналистики зовут Энрике Макая Маркес, пишет «Спортэкспресс». Первый чемпионат мира он посетил в 1958-м, и дорога туда заняла у представителя СМИ 30 часов. Сначала на самолете, после которого были поезд, автобус через Германию и два парома до Дании и Швеции. С тех пор Энрике увидел победы Пеле, брал чемпионское интервью у Марадонны и дождался триумфа Месси. Останавливаться он не собирается и говорит, что пока есть силы, будет ездить дальше. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
0: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 23-20.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
0: ООО «Специализированный застройщик» компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале nash.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: Очень музыкальные ребята, Португал Демен и песня «Feel It Still». С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели, сегодня уже 3 июля, и летняя погода продолжается. Впереди у нас технология «Странные танцы».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

Музыка, которую мы любим, это Арелина Ара «Нентори». Сегодня самое время поздравить тех, кто организует дорожные движения и следит за его соблюдением. Сегодня отмечается День ГИБДД России. Впереди Pet Shop Boys, It's a Sin, золотые хиты.

0: Радио «Спутник». Золотые хиты.
1: Сегодня пятница, традиционный день свадеб. Если вдруг у вас сегодня свадьба, конечно же, поздравляем. Знаю, что сегодня, 3 июля, свадьба у Тейлор Свифт. У нее очень строгий дресс-код. Все должны быть в черных вечерних нарядах. И, конечно же, без мобильных телефонов. Песню Тейлор Свифт «I knew it, I knew you» послушаем обязательно. Но сначала новости.
2: Здравствуйте. Банк России в июле сохранит размер ключевой ставки, либо снизит ее до 14%. Повышать было бы неправильно, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он также добавил, что снижение инфляции трудно ожидать в ближайшее время. Водителям напомнили про перекрытие в районе Волгоград-арены в субботу 4 июля. Из-за концерта транспорт не пустят на проспект имени Ленина на участке от Зайцева до маршала Крылова. Перекрыты также будут Нулевая, Продольная, улица имени Зайцева и маршала Крылова, пишет «Высота 102». Рынок смартфонов в России продолжает сокращаться. Падение продаж фиксирует как независимая, так и операторская розница. При этом средняя цена устройств выросла почти на 5%, пишет «Коммерсант». Основным фактором падения рынка оказалось увеличение среднего срока использования гаджетов россиянами. Александра Короткова, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 29-31.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты.
1: Радио «Спутник» с вами. Мы уже готовы к выходным. По крайней мере, мы собрали золотой фонд лучших хитов 90-х. Я думаю, что у каждого из нас есть своя песня из 90-х. И в эти выходные на радио «Спутник» мы будем слушать многие из них. Присоединяйтесь к уикенду 90-х на 105.1 FM и на sputnikfm.ru для лиц старше 12 лет. А вот сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции этого часа. Из 90-х в этом выпуске у нас No Doubt, Don't Speak. Еще послушаем Daft Punk и Фарла Вильямса, Get Lucky. А откроют золотую коллекцию Savage.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: От таких песен возникает, как правило, ощущение счастья. Песня «Get Lucky», песня, заряженная на удачу, в том числе в золотой коллекции этого часа. Впереди у нас Spice Girls «Viva Forever», а еще у нас по плану инструментальная музыка. И в этот раз послушаем мелодию к фильму и сериалу «Секретные материалы».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Около 20 тысяч российских туристов находятся в данный момент на китайском острове Хайнань, где сегодня ожидается мощный тайфун Мэйсак. Об этом сообщает агентство Интерфакс. Ассоциация туроператоров России призывает соотечественников соблюдать меры предосторожности, рекомендует воздержаться от купания, следить за сообщениями местных властей, избегать поездок на коммерческом транспорте и не уезжать далеко от отелей. Тайфун ждут на Хайнане до конца сегодняшнего дня. Пляжи на острове закрыты, в аэропорту Саньи возможны задержки рейсов. С завтрашнего дня в Волжском во время ракетной опасности начнут включать сирены. Звук сирен будет оповещать горожан об опасности 3 раза по 3 минуты с перерывом в 5 минут. После сигнала гражданам необходимо отключить газ, воду, электричество, взять с собой документы, лекарства, питьевую воду, теплые вещи и, не пользуясь лифтом, спуститься в ближайшие укрытия. В Волгограде вой сирен впервые раздался несколько дней назад после ракетной атаки на одно из предприятий в Краснооктябрьском районе, напоминает «Высота 102». В Волгоградской области 359 иностранцев были выдворены из страны за 6 месяцев этого года. Как сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области, поводом стали нарушения правил въезда в Россию, а также режима пребывания в стране. Среди депортированных граждане Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и других стран ближнего зарубежья. 40-градусную жару и дождь пообещали волгоградцам синоптики на выходные. В субботу, 4 июля, днем в Волгограде будет около плюс 36, по области до 38 градусов. В воскресенье, 5 июля, днем прольется дождь с грозой. Во время осадков ветер может разгоняться до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в Волгограде составит плюс 31-33, по области до 35 градусов. На следующей неделе фонд ФОБОС обещает менее экстремальную жару. Днем температура будет колебаться от плюс 27 до 33 градусов. В России выросли продажи новых машин. В первом полугодии этого года в стране продали 679 тысяч новых автомобилей, и это на 12% больше, чем годом ранее, сообщает агентство ТАСС. Особенно заметно увеличились продажи продукции отечественного автопрома почти на 30%, и теперь российские автомобили занимают 63% рынка. Доллар 77,93, евро 88,71.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 29-31.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Кайра с песней «Сауа». С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Сегодня 3 июля. Продолжаем стремиться к выходным, которые у нас будут жаркими, музыкальными. В общем, все, как мы любим. Впереди Игорь Корнелюк и песня «Город, которого нет».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: В такие песни можно запросто влюбиться. Только что Оливия Дин, музыкальная новинка «So easy to fall in love». К музыкальным новинкам обязательно будем возвращаться снова и снова. Недавно рассказывал про то, что сегодня отмечается День ГИБДД, а вот завтра, в субботу, будет день отдыха от праздников. Ну и, конечно же, от всех рабочих забот, я надеюсь. Впереди у нас Precious Wilson и песня Kill Me Softly. Золотые хиты.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
3: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
4: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на 1000 голосов. Все вместе, без стеснения, поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. П-326-774-681-480. Москва.
6: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что есть запчасти на Гренар.
7: Гренар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
8: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гренар до 1 сентября 2026 года.
7: Загляни на Гренар.ру. Удобно, точно и в срок.
9: О, Гренар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: Уже не за горами вечер пятницы, который наступит точно, как и выходные. Впереди нас Эд Ширан, который сегодня вечером будет известно где. На свадьбе Тейлора Свифт. И будем надеяться, не как музыкант приглашенный, а как гость. Потому что Тейлор Свифт сама может спеть, ну, не на каждой свадьбе, конечно, но на своей точно. А сейчас у нас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россия направляет гуманитарную помощь в Венесуэлу, пострадавшую от мощного землетрясения. В Каракас уже отправили медикаменты, палатки, продукты, предметы первой необходимости. Также туда едут наши специалисты по санитарно-эпидемиологическому контролю. В Волжском простились с 53-летней Татьяной Моторыгиной, погибшей в результате ракетной атаки на Краснооктябрьский район. Проводить ее в последний путь пришли родные, близкие, коллеги, пишет В1. 4 июля, в день концерта группы «Руки вверх», отменят остановку у стадиона «Волгоград-Арена». С 17 до 24 часов трамваи и троллейбусы будут высаживать пассажиров на остановках ЦПКИО и Мамаев-Курган. Российские школьники стали абсолютными чемпионами Международной олимпиады по кибербезопасности, которая проходила в Тунисе. К соревнованиям команду традиционно готовили эксперты Центрального университета и лаборатории Касперского. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 29-31.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: 105.1 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Спутник».
1: В последние 4 часа мы слушаем песни золотой коллекции. Тройка песен золотой коллекции уже готова. В этом выпуске у нас Эрика, «I Don't Know», чуть раньше «Celine Dion», «All By Myself». А откроют золотую коллекцию музыкальные легенды группа «Depeche Mode».
2: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8 902 361 0050.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Тепло ли тебе, девица?
2: Еще бы! Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
3: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
4: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции Эрика «I don't know». С вами Андрей Королев. Желаем приятного вечера пятницы. Встречаемся мы с вами после выходных. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз послушаем песнь «Окарины».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь. Рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
5: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Спутник.
6: 12+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Суд арестовал бывшего главу Росавиации Александра Нерадько по делу о мошенничестве. Дело связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово, пишет газета «Коммерсант». По решению суда экс-чиновник помещен под арест на 2 месяца. Также задержан бывший заместитель Нерадько в Росавиации Константин Махов. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы. Как пишет «Коммерсант», Нерадько уже обжаловал свой арест. В больницах продолжают лечение 6 пострадавших в результате ракетного удара 27 июня. Один из пациентов до сих пор находится в реанимации, рассказали в областном комитете здравоохранения. Высота 102 напоминает, что удар по предприятию в Краснооктябрьском районе был нанесен ночью в выходные. 2 работников завода погибли, пострадали в результате ракетной атаки 11 человек. Напомню также, предупреждение о ракетной опасности в Волгограде и области действовало накануне вечером. Через полчаса тревогу отменили. От укусов клещей в Волгоградской области пострадали уже более 1000 человек, и треть из них – дети, сообщает региональный Роспотребнадзор. Уже 5 человек заразились от клещей опасными инфекциями. Зарегистрировано 3 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и 2 случая крымской геморрагической лихорадки. Прививки от этих инфекций нет, поэтому санврачи призывают граждан, собираясь на прогулку, в поход или на дачу, защищаться от клещей. Помогут закрытая одежда, специальные спреи, репелленты и регулярные осмотры. Волгоград уступил Астрахани в рейтинге привлекательности городов для переезда. Как заявляют авторы исследования из финансового университета при правительстве, люди уезжают туда, где условия жизни лучше. Волгоград среди 69 городов с населением более 250 тысяч человек оказался на 45-м месте, Астрахань на 44-м. Рейтинг городов для переезда при этом возглавили Калининград, Ярославль, Сочи, Новороссийск и Владимир. На последних строчках Нижний Тагил, Якутск и Нижневартовск, пишет блокнот «Волгоград». У здоровой кошки должно быть ровно 24 усика, по 12 с каждой стороны. Ветеринары говорят, что если усы у кошки начали ломаться или выпадать, это может говорить о проблемах со здоровьем, от сахарного диабета до гормональных нарушений. Ветеринары советуют владельцам кошек периодически пересчитывать их усы. Доллар 77,93, евро 88,71.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный, слабый. Этой ночью плюс 22-24, днем в Волгограде до 34 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале «Наш.дом.ру».

0: скорее завершаем все дела в компании любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова, с удовольствием всех приветствую. Трейн и Кенни Джи, Careless Whisper у нас впереди. Чуть раньше Юрий Антонов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Лучший союз – вы и дом от «Югдом плюс».
3: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Не может быть!
6: Может! Окна Рихау у Оконыча со скидкой 60%. До 10 июля 43-55-13.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты и то, что в моде, дарит нам отличное предвыходное настроение вечером в пятницу. Ну и на выходные у нас, кстати, наверняка множество планов. Желаю всем им воплотиться. Из музыки впереди Queen, I Want to Break Free. Напомню, что в грядущие выходные на Радио Спутник мы будем вместе с удовольствием вспоминать время, когда музыка была по-настоящему громкой. Только мировые хиты из 90-х. Целых два дня в отличном ритме на Радио Спутник. Спутник 12+.
1: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Половина шестого вечера пятницы, и приближение выходных мы уже ощущаем буквально каждой клеточкой. Всем хорошего вечера, пусть завершение рабочей недели будет легким. А Тедди Свимс ждет своей очереди впереди, мистер Ноутол и группа «Ночные снайперы». Сейчас на «Спутнике» новости коротко.
3: Здравствуйте. Банки смогут выдавать кредиты и открывать депозиты в цифровых рублях в 2029 году. Об этом пишет газета «Ведомости». Начать пользоваться цифровым рублем российские банки из топ-10 должны уже с 1 сентября, пишет газета. Более 1000 волгоградцев пострадали от укусов клещей с начала сезона. Зарегистрировано 3 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и 2 случая крымской геморрагической лихорадки. Санврачи призывают волгоградцев на природе быть осторожнее. В волгоградском футбольном клубе «Ротор» пополнение. Клуб подписал 3 новичков. К команде присоединились Павел Горелов, Николай Поярков и Атсамас Ривазов. Также руководство продлило сотрудничество с одним из самых результативных игроков прошлого сезона Абусаидом Эльдарушевым. В кино вышел российский мультфильм «Папа, купи песика», созданный полностью с помощью искусственного интеллекта. Картина рассказывает о девочке, которая теряет любимого питомца и отправляется на его поиски. Елена Пипи, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный, слабый. Этой ночью плюс 22-24, днем в Волгограде до 34 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Меньше слов, больше музыки, ну и, собственно, слова ни к чему накануне выходных. Пусть завершение рабочей недели не будет омрачено ничем. Скоро будем слушать песни золотой коллекции Джей, Шон Райдет, Ace of Base, All What She Wants. И в самом начале Шаде, Smooth Operator.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
2: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
5: Премьера на «Домашнем».
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
8: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Джей Шон, Ride It в нашей золотой коллекции неизменно звучат лучшие хиты минувших десятилетий. Скоро Roxette, Real Sugar, еще город 312 и музыка понятная без слов. В финале часа Армик, Пью Парадайз.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
4: 0+.
5: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ от дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
6: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
9: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на «Радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Россия направляет гуманитарную помощь в Венесуэлу, пострадавшую от мощнейшего землетрясения. В Каракас уже отправлены медикаменты, палатки, продукты питания, предметы первой необходимости. Также туда едут наши специалисты по санитарно-эпидемиологическому контролю. Землетрясение магнитудой до 7,5 произошло в латиноамериканской стране 24 июня. В результате разрушены сотни домов, пострадала инфраструктура, погибли более 2500 человек. С завтрашнего дня в Волжском во время ракетной опасности начнут включать сирены. Звук сирен будет оповещать горожан об опасности 3 раза по 3 минуты с перерывом в 5 минут. После сигнала гражданам необходимо отключить газ, воду, электричество, взять с собой документы, лекарства, питьевую воду, теплые вещи и, не пользуясь лифтом, спуститься в ближайшие укрытия. В Волгограде вой сирен впервые раздался несколько дней назад после ракетной атаки на одно из предприятий в Краснооктябрьском районе, напоминает «Высота 102». В Волгоградской области 359 иностранцев были выдворены из страны за 6 месяцев этого года. Как сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области, поводом стали нарушения правил въезда в Россию, а также режима пребывания в стране. Среди депортированных граждане Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и других стран ближнего зарубежья. 40-градусную жару и дождь пообещали волгоградцам синоптики на выходные. В субботу, 4 июля, днем в Волгограде будет около плюс 36, по области до 38 градусов. В воскресенье, 5 июля, днем прольется дождь с грозой. Во время осадков ветер может разгоняться до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в Волгограде составит плюс 31-33, по области до 35 градусов. На следующей неделе фонд ФОБОС обещает менее экстремальную жару. Днем температура будет колебаться от плюс 27 до 33 градусов. В России начались съемки нового исторического сериала «Восточная дорога». Съемки займут несколько месяцев, после чего картина выйдет в онлайне. События драмы разворачиваются в IX веке, когда речной путь из Европы в Византию контролируют скандинавы, русы, а местные племена платят им дань. В Ладоге правит князь Рюрик. На фоне противостояния интересов русов и славян начинают происходить события, способные определить будущее этих земель. Главные роли в сериале сыграют Алексей Серебряков, Мохаммед Абдель-Фатах и другие актеры. Доллар 77.93, евро 88.71.
0: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный, слабый. Этой ночью плюс 22-24, днем в Волгограде до 34 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: 12 музыка, которую мы любим и в компании которой, конечно же, завершение рабочей недели будет максимально удачным и легким. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего вечера всем. A Silent Circle, Touch in the Night впереди. Чуть раньше Леони и Скотт Кэллум. Stay.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните «Волгоград» 515-500.
3: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация на штучкадом.рф.

0: Прекрасно ощущаем себя вечером в пятницу в компании золотых хитов. Буквально последний рывок отделяет нас с вами от выходных. Всем удачи и собраться с силами. Комаро с нами далее. Солей де Ланш.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
6: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: выбрали 105.1 FM.
1: Это «Радио Спутник».
2: Половина седьмого на часах в нашей компании хорошо всегда, ну а в пятницу вечером просто здорово. Ванатек у нас впереди, «Someone». На этой неделе Анна Романова рассказывала нам удивительные вещи о летней зелени. И сегодня на повестке дня в горячей десятке – мята.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Мята ассоциируется со свежестью и легкостью. В английском языке есть выражение to be in mint condition, быть в мятном состоянии, что значит быть в идеальном или первозданном виде. Сегодня мята. В римской мифологии Минта была нимфой реки Кацит и возлюбленной бога Аида. Жена Аида, богини Персефона, в ярости растоптала нимфу ногами, превратив ее в скромную траву. Аид был не в силах отменить проклятие, но наделил растение тонким волнующим ароматом, чтобы все помнили о его любви. Самые древние следы использования мяты обнаружены в египетских гробницах в Хаварии, датируются 1000 годом до нашей эры. Листья мяты были вплетены в погребальные венки мумий. Мята перечная – это не природный вид, это случайный гибрид трех видов мяты, возникший в Англии в 17 веке. Перечная мята бесплодная, ее можно размножить только корнями. Мята – один из самых агрессивных садовых колонизаторов. Ее подземные побеги способны пробивать плотный слой глины и даже асфальт. Освежающий эффект мяты – это неврологическая иллюзия. Ментол химически связывается с рецепторами холода на нервных окончаниях и заставляет мозг верить, что во рту или на коже находится лед. Когда вы пьете горячий мятный чай, в мозг одновременно поступают два противоположных сигнала – от рецепторов тепла и от рецепторов холода, от ментола. Этот сенсорный конфликт вызывает у человека уникальное чувство глубокого расслабления и легкой эйфории. В Римской империи воинам строжайше запрещалось употреблять мяту перед походами и битвами. Считалось, что ее расслабляющий и охлаждающий эффект снижают агрессию. Действительно, ментол работает как мягкий блокатор кальция, снижая возбуждение. Запах мяты – один из самых мощных репеллентов для грызунов. Мыши никогда не пересекут линию, пропитанную ментолом. В жевательной резинке и зубной пасте никогда не используют только перечную мяту. Ее аромат слишком резкий и быстро улетучивается. Для создания стойкого вкуса ее всегда смешивают с мятой колосистой, которая содержит кеврон, дающий сладкий и долгий шлейф. Что на первом месте? Ментоловая жвачка появилась в Японии более 2000 лет назад. Япония культивировала местный подвид мяты и долгое время удерживала мировую монополию на экспорт ментоловых кристаллов, которые использовались в традиционной восточной медицине как сильная болеутоляющая.
4: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный, слабый. Этой ночью плюс 22-24, днем в Волгограде до 34 тепла.
0: Добрый вечер.

0: Меньше слов, больше музыки и невероятно много предвыходного настроения под занавес рабочей недели. Впереди нас с вами ждет золотая коллекция «James Blunt, You're Beautiful», а пар Горького «Tell Me Why», в самом начале «Джо Дассен, А Туа».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcaquarel.rf. 18+.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
4: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции П. Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
7: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

Джеймс Блант и искреннее признание в любви в финале золотой коллекции You're Beautiful. Впереди у нас Three Doors Down, Here Without You и музыка понятная без слов уже вот-вот. Роберт Майлз, Children.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Яндекс начал тестировать интерактивную карту, на которой водители могут проверить АЗС, где недавно были успешные заправки, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Карта строится на обезличенных данных о проливах топлива за последний час. К сервису подключены более 10 тысяч АЗС по всей России. На этапе эксперимента функция доступна только водителям такси в приложении Яндекс.Про. Для более оперативного обновления информации они смогут сообщать о ситуации на заправках через короткий опрос в приложении. По итогам тестирования Яндекс решит, запускать ли интерактивную карту для всех автомобилистов, пишет ТАСС. Огромная пробка собралась на мосту на выезде из Волгограда. Сегодня вечером автомобилисты, которые устремились из Волгограда в Заволжье, встали в затор, протяженность которого превысила 6 километров. Как сообщают читатели агентства «Высота 102», на выезде из города пробка растянулась по мосту через Волгу и практически достигла госпитомника. По словам водителей, ДТП на горизонте не видно, нет аварии на Яндекс.Картах. В противоположном направлении, в Волгоград, транспортных заторов не отмечается. В Ленинском районе Волгоградской области спасатели вытащили из затонувшей машины человека. Как уточнили в службе спасения, благодаря оперативным действиям мужчина выжил. Инцидент произошел на реке Ахтуба, когда автомобиль вместе с пассажиром внутри съехал в воду. Установлено, что водитель покинул транспортное средство, не зафиксировав его ручным тормозом. Прибывшие на место спасатели успели извлечь находившегося в салоне пассажира через окно и доставить на берег. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась. В волгоградском футбольном клубе «Ротор» пополнение. Клуб подписал 3 новичков. В команде присоединились Павел Горелов, Николай Поярков и Ацамас Ревазов. Также руководство продлило сотрудничество с одним из самых результативных игроков прошлого сезона – Абу Саидом Эльдарушевым. Контракт с полузащитником Павлом Гореловым заключили на 3 года в прошлом сезоне. Воспитанник Ростова играл в РПЛ и первой лиге за Оренбург, черноморец. Воспитанник Краснодара Ацамас Ревазов перешел в «Ротор» на правах аренды. В минувшем сезоне он провел 22 игры за Оренбург и КамАЗ. Николай Поярков, левый защитник, несколько лет провел в Ростове, играл за «Факел» и СКА Хабаровск. Последний сезон провел в саратовском «Соколе». Многодетным семьям с 4 и более детьми могут разрешить бесплатно парковаться. Как сообщает РБК, такая рекомендация появилась в обновленных методических рекомендациях Минтранса по организации городских парковок. Бесплатную парковку предлагают предоставить для 2 машин одной многодетной семьи, пишет РБК. Доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный, слабый. Этой ночью плюс 22-24, днем в Волгограде до 34 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
0: ООО «Специализированный застройщик» компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале «наш.ком.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

Decibels The Road. Щедро делимся настроением, отличным летним, солнечным, но к тому же пятница, рабочая неделя позади, об этом тоже невозможно забыть. Всем хорошего вечера, The Weeknd, Blinding Lights, наши ближайшие музыкальные, чуть раньше Александр Иванов.

0: Отдыхаем, мечтаем о прекрасном досуге в выходные в компании любимой музыки The Weeknd только что. Впереди Modern Talking, You Can Win If You Want. Напомню, что в грядущие выходные на Радио Спутник мы будем вместе с удовольствием вспоминать время, когда музыка была по-настоящему громкой. Только мировые хиты из 90-х, целых два дня в отличном ритме на Радио Спутник 12+.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
1: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+. Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио Спорт.

0: В нашей компании хорошо всегда, и вечер пятницы, и выходные, конечно же, подарят нам массу моментов, которые приятно сохранить в памяти. В последней четверти часа здесь, как всегда, золотая коллекция Naughty Boy, Sam Smith, La La La, в этом сборнике Bon Jovi, It's My Life, и в самом начале Майк Олдфилд, Мэгги Релли.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
5: есть запчасти на Гринар.
6: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
7: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
6: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и срок.
8: О, Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
9: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Naughty Boy и Сэм Смит в нашей золотой коллекции только песни, проверенные временем. Scorpions впереди, Does Anyone Know и музыка понятная без слов. Чуть раньше послушаем мелодию папаши. Владимир Косма.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
3: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе, без стеснения, поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. П-326-774-681-480. Москва.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И завершающие на сегодня новости на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каких условиях, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Он назвал это абсурдом. Добавил, что подобные абсурдные теории умирают сложнее всего, цитирует Заботкина агентство ТАСС. Так зампред регулятора ответил на вопрос о возможности введения ограничений в отношении средств граждан на депозитах. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Кабмин подготовил законопроект об увеличении страхового покрытия по долгосрочным вкладом с 1 400 000 рублей до 2 000 000 рублей. В больницах продолжают лечение 6 пострадавших в результате ракетного удара 27 июня. Один из пациентов до сих пор находится в реанимации, рассказали в областном комитете здравоохранения. Высота 102 напоминает, что удар по предприятию в Краснооктябрьском районе был нанесен ночью в выходные. Двое работников завода погибли, пострадали в результате ракетной атаки 11 человек. Напомню также, предупреждение о ракетной опасности в Волгограде и области действовало накануне вечером. Через полчаса тревогу отменили. От укусов клещей в Волгоградской области пострадали уже более 1000 человек, и треть из них – дети, сообщает региональный Роспотребнадзор. Уже 5 человек заразились от клещей опасными инфекциями. Зарегистрировано 3 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и 2 случая крымской геморрагической лихорадки. Прививки от этих инфекций нет, поэтому санврачи призывают граждан, собираясь на прогулку, в поход или на дачу, защищаться от клещей. Помогут закрытая одежда, специальные спреи, репелленты и регулярные осмотры. Волгоград уступил Астрахани в рейтинге привлекательности городов для переезда. Как заявляют авторы исследования из финансового университета при правительстве, люди уезжают туда, где условия жизни лучше. Волгоград среди 69 городов с населением более 250 тысяч человек оказался на 45-м месте, Астрахань на 44-м. Рейтинг городов для переезда при этом возглавили Калининград, Ярославль, Сочи, Новороссийск и Владимир. На последних строчках Нижний Тагил, Якутск и Нижневартовск, пишет блокнот «Волгоград». Суд освободил из-под стражи сотрудницу одного из московских баров, сделавшую в день Пасхи кальян на куличе. Ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщила пресс-служба московских судов. В апреле Ксения Белоусова сделала из кулича чашу для кальяна. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Фигурантку приговорили к 3 годам колонии с учетом предыдущего приговора. До этого она получила 3 года условно за хранение более 5 граммов мефедрона. Девушка после этого направила в Русскую Православную Церковь письмо с покаянием. И церковь в ответ попросила суд смягчить наказание. Доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный, слабый. Этой ночью плюс 22-24, днем в Волгограде до 34 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: песни, от которых настроение улучшается само собой, и Минелли «Рам-пам-пам», несомненно, одна из них. Всем приятного вечера пятницы. Милен Фармер, новая песня впереди. А чуть раньше Николай Носков, уже сейчас минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже пятое поколение модели. Все эти дизайн-новинки

0: вызвал споры. Все из-за узких фар в форме четырех иксов, которые прозвали сморщенными ноздрями и глазами покойника. Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический АХ-5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. И деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте «Радио «Спутник». 12+. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Половина девятого на часах. Прекрасного всем отдыха. Вечером в пятницу кавер «I love you, baby» ждет нас впереди. Сейчас настало время узнать о том, что звезды пообещали нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, может проснуться желание отправиться в дальние края. День хорош как для планирования, так и для самих поездок. Тельцы, не стоит торопиться с выводами. За этот день ситуация может измениться несколько раз. Кроме того, вы можете получить новую информацию. Близнецы, чем более практично вы будете смотреть на вещи, тем меньше будет вероятность того, что вы измените решение. Держитесь выбранного пути. Раки, вы можете столкнуться с исчезновением каких-то возможностей или нужных товаров. Придется либо ждать, либо искать замену. Львы, не помешает дисциплина, иначе ваше желание всегда быть на высоте доведет вас до разорения или травмы. Девы, соблюдайте заданные рамки, в том числе в общении с близкими. Пусть они будут главными, для вас это не так уж важно. Весы, день подтверждения своих намерений и укрепления решимости, вы убедитесь в том, что находитесь на верном пути. Скорпионы, день материальных вопросов. Может возникнуть необходимость или перспектива крупных трат или долгосрочных вложений времени. Стрельцы, не стоит игнорировать нюансы. Именно мелочи помогут вам составить точную картину происходящего и принять верное решение. Козероги, не стоит ругаться с близкими, даже если для этого есть повод. Конфликт может сильно затянуться и отнять у вас много сил и времени. Водолеи, возможны технические сложности или переоценка своих сил. Нежелание видеть границы своих возможностей приведет к ошибкам. Рыбы, тактическому успеху здесь и сейчас стоит предпочесть стратегический. Думайте о том, к чему ваши действия приведут в долгосрочной перспективе.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный, слабый. Этой ночью плюс 22-24, днем в Волгограде до 34 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
2: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
3: Телефон рекламной службы 52 62.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный, слабый. Этой ночью плюс 22-24, днем в Волгограде до 34 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте «Радио «Спутник». 12+. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный, слабый. Этой ночью плюс 22-24, днем в Волгограде до 34 тепла.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Романтический вечер вновь дарит нам особое настроение. До полуночи здесь только песни о любви и самые красивые баллады. «Шер да Феляморе». На очереди еще Крис Айзек, «Уикд Гейм». Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это «Гороскоп на завтра». Вен, может проснуться желание отправиться в дальние края. День хорош как для планирования, так и для самих поездок. Тельцы, не стоит торопиться с выводами. За этот день ситуация может измениться несколько раз. Кроме того, вы можете получить новую информацию. Близнецы, чем более практично вы будете смотреть на вещи, тем меньше будет вероятность того, что вы измените решение. Держитесь выбранного пути. Раки, вы можете столкнуться с исчезновением каких-то возможностей или нужных товаров. Придется либо ждать, либо искать замену. Львы, не помешает дисциплина, иначе ваше желание всегда быть на высоте доведет вас до разорения или травмы. Девы, соблюдайте заданные рамки, в том числе в общении с близкими. Пусть они будут главными, для вас это не так уж важно. Весы. День подтверждения своих намерений и укрепления решимости. Вы убедитесь в том, что находитесь на верном пути. Скорпионы. День материальных вопросов. Может возникнуть необходимость или перспектива крупных трат или долгосрочных вложений времени. Стрельцы. Не стоит игнорировать нюансы. Именно мелочи помогут вам составить точную картину происходящего и принять верные решения. Козероги. Не стоит ругаться с близкими, даже если для этого есть повод. Конфликт может сильно затянуться и отнять у вас много сил и времени. Водолеи. Возможны технические сложности или переоценка своих сил. Нежелание видеть границы своих возможностей приведет к ошибкам. Рыбы. Тактическому успеху здесь и сейчас стоит предпочесть стратегический. Думайте о том, к чему ваши действия приведут в долгосрочной перспективе.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный, слабый. Этой ночью плюс 22-24, днем в Волгограде до 34 тепла.
1: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность без осадков, ветер северо-восточный, слабый. Этой ночью плюс 22-24, днем в Волгограде до 34 тепла.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Спутник» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
3: Лучшее из поп-рок-музыки 90-х все выходные на «Радио «Спутник».

Mea culpa. Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM. Радио «Спутник» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп-рок-музыки 90-х все выходные на Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Радио «Спутник» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
2: Лучшее из поп-рок-музыки 90-х все выходные на Радио «Спутник».